0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркиз радиоса.

0: hangoma ustalari.
1: Zapravka, masalan, benzin quyishga kirsangiz, 5 minut orasida bir 100 xil voqea yoki gap bo'ladi-da. Buni o'zi bu tomonda oynadagi aka marlolasimaloma. Marlolning 2 metrligi bor, 1 metrligi bor, yarim metrligi bor, arzon qilib beraman. Marli mana ukar, marli borsin bu tomondan ketar turib. Va jurnali, gazeta, internet o'yitdi. Bu tomonga qaramoqlar qolas. Какие у вас? Какие журналы? Вот европейские есть, вот российские. Qizlarda rasm borligi jurnallarda ko'rsatib qoladi-yu. Omiyman, sen dezodorant kerak emasmi mashinaga svejiy qilib turadi deydi. Kerak emas, sen mana unaqangi telefonga sizlar unaqangi kerak emas, mana unaqangi qilib qoladi. Kerak emas dedim. Bu tomondan kelib, u vas muzika interesuyti deydi. O'rtada o'tirib olgan murzini quvib yuborsam, bu yerdan keladi, buruz bilan gaplashsam, bu yerda tayyorla kutib turadi odamlar o'sha qilib. U vas muzika interesuyti deydi. Конечно, интересует. Что есть у вас? Ты сам всякие музыки есть, и эстрада зарубежные, российские, узбекские эстрады есть, и мумтоз кушаклар тоже есть у меня. Еще что есть там разговорный жанр, сатиры, юмор, какой там Хаджибай Таджибаев есть у меня. Кто есть там Хаджибай Таджибаев? А ну-ка покажи, там, что не говорит, раз и мы, вот ты, это не Хаджибай Таджибаев, ты там. Хаджибай Таджибаев, вот же написано, ты, нет, это не Хаджибай Таджибаев, ты там. Это Хаджибай Таджибаев, ты там, нет, вот Хаджибай Таджибаев, ты там. Это я Хаджибай Таджибаев, ты там. Мне говорят, да, ну раз мне говорят, боже мой, это же вы, ты там. Вот так что уметь надо продавать, ты там. Кетепан, ketini bir ko'k xalat kiygan bola yugurib mashinaqasidan kelyapti. Men aytdim, bir narsa sotmoqchiga shu bola qolib ketdi dedim. 1000 ga qo'yib ketyapsa, u 2000 ga qo'yib yetib keldi. Pulini to'lamaysizmi hoji aka? Bizini pulini to'lamaysizmi? Yo'q, to'lamayman. Pulini to'lamasdan shoshilib ketib qolibman. Bejaram pulini to'lab, qaytarib olib zaparib ketdi. Shab keyin ketdim.
2: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosi. Sevimli radioda
1: Kuzmasuma. Kuzmasuma.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: В столице 11 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио Маркес.

0: Bizda kuz mavsumining rang-barang non-stopi.
1: Bizda kuz mavsumining
0: rang-barang non-stopi.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица – полдень. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Марчас радиоса.

0: Sevimli radioda. Nafosati ila qarshi olingan oltin ko'z mavsumi.
1: Markaz radio.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 16.
1: В
2: столице 16 часов.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Радио Маркетс.

0: qisqa satrda.
1: Aytingchi, siz multfilmda suratga tushmaganmisiz?
2: В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Негедер дойм чексиз имкониятлар чекланган инсонларда болады.

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: В столице 3 часа. Марказ радиоса.

0: lahzalar mohiyati, umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.